0: Турин скутери на свету. Ядея. Поищите Ядея Словения на Подотишки у Любляни и резервирайте своя десна вожня.
1: Антенин Зайтърк.
2: Покровител.
0: Полетие се не догая на заслону. Твое полетие се догая зунай, на обали, на поти, на зеленици. Спорт Еверест е синоним за квалитето и заупание. Зато смо зате избрали само най-больше. Опрени се за полетие, какършно рис живиш. Спорт Еверест Пикаси.
3: Тут че зули облачно, те спуята два сончка. Кая Ковачич и Матиц Герцег.
4: Радио Антенин. Dobro jutro. V tem vročinskem valu verjamem, da vam žar na kraj pameti ne pade, ampak vikend se bliža in kaj kaj tako paše nekje z žara?
5: Ja, v takih primerih se pač povabaš na obisk, ne, kolegom, ki imajo žar, pa bazen, tako da se malo sediš, pa dobaš, da ti zrihtaš hrano in pri tem lahko ti tudi mi pomagamo.
4: Ja, v paletnem paketu nagrad drgač so izdelki Perutnine Ptuj. Kako do njih? Čist simpel. Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300.
5: Gremo na muziko.